игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Сейчас. Басқасы күтет рада.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет!
1: Доброе утро! Ну что, сегодня среда,
0: да.
1: Маленькая пятница. Как приятно обожаю каждый раз это говорить. Сколько раз будем повторять.
0: А еще, знаешь, я обожаю вот эти вопросы, когда ты видишь, что человек пришел. О, пришла?
1: Да, да, да.
0: То же самое.
1: Это ты? Ну, а кого ты ожидаешь?
0: Да, да, да.
1: Ну, а это, собственно, мы приперлись в утренний эфир для того, чтобы просыпаться вместе с вами, заряжаться, поднимать хорошее настроение и без того, но с любимой музыкой.
0: Да, раньше ведущие лукавили, говорили, вот, мы пришли вас будить. Нет, мы пришли вместе с вами просыпаться. Мы немножко не выспались.
1: Нас поднять подняли, а разбудить забыли. Поэтому задача максимум у нас с вами у всех.
0: Да, ну и, конечно же, много чего интересного у нас впереди для вас есть. Это много полезной информации, много классной музыки, конечно же, вас ожидает. И, конечно же, игры с подарками. Куда же без них?
1: Ну, конечно. А также уже идет прямая трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Если не идет, то сейчас починим.
1: Да, просто в нашем районе, оказывается, сейчас у ночи нету света. Вот, мы сидим на генераторах, но как бы вроде бы все должно быть на месте, поэтому будем сейчас проверять.
0: Да, ну а мы начинаем. Всем отличной среды. Погнали. Доброе утро.
2: Доброе утро. На Радио НС.

0: Как обычно, начинаем утро с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем треки, которые, возможно, попадут в наш плейлист.
1: Ну, а вы голосуете за них в нашем телеграм-канале Радио НС. Там, кстати, можно скачать и песню, и найти голосовалку. И помимо голосовалки есть еще хэштег июнь 2026. Переходите по этому хэштегу, потому что совсем скоро, в начале следующей недели, мы будем подводить итоги. Проверьте, чтобы на каждой песне стоял ваш голос.
0: Да, ну а сегодня мы с вами слушаем популярный и зажигательный хит казахстанского певца Нуржана Керменбаева, выпущенный в 2018 году. Так. Трек называется «Жалгазах Билле». И прямо сейчас ее будем слушать.
1: Давай,
0: в эфире Радио НС. Погнали.

0: Часов 16 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что прикольненькое расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У
0: Лимы. Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Кого чаще увольняют?
1: Ну-ка.
0: Люди, которые пишут СПС, СПС вместо «спасибо».
1: Которые буквы экономят.
0: Увольняются, да. К такому выводу пришло исследование. В среднем это повышает риск ухода почти на 16%. Ученые отмечают, что если сотрудник начинает отвечать коротко и сухо на подробные инструкции, его вовлеченность падает уже в ближайшие месяцы.
1: Ага.
0: А СПС может быть ранним сигналом дистанции. Человек как будто экономит не только буквы, но и участие. Особенно показательно, когда СПС становится нормой 80% ответов.
1: Ага.
0: Риск увольнения вырастает еще сильнее. А вот у тех, кто стабильно пишет «спасибо», он заметно ниже. И что интересно, в офисах это проявляется сильнее, чем на удаленке.
1: Ну, насчет, ладно, СПС и спасибо еще как-то понятно. У меня вопросики насчет окей. Ну, типа, тоже же сокращенно, это вместо хорошо.
0: Нет, окей – это ок.
1: Ну да.
0: Если ты пишешь ок, то
1: да.
0: Тут уже вопросики.
1: Это, ну вот я ок пишу всегда, и ты мне пишешь ок.
0: К нам с тобой вопросики.
1: Подожди, а шеф нам пишет ок. Блин.
0: Нам нужно поговорить. Срочно собрать.
1: Шеф, приезжайте.
0: В общем, чем короче СПС ок, тем длиннее будет заявление об увольнении.
2: Спроси у Лимы. У
1: Лимы. Вы кошмар, если честно. Но впереди у нас гороскоп, ребятки, не пропустите.

0: 7:24 в Казахстане. На календаре 24 июня, среда. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня многое получится лучше, если перестать соревноваться даже с самим собой.
0: Тельцы, день может принести тихое, но очень точное ощущение. Вы, наконец, на своем месте.
1: Близнецы, сегодня вас зацепит не новизна, а глубина в человеке, разговоре или мысли.
0: Раки, полезно позволить себе не отвечать сразу. Правильные слова любят небольшую выдержку.
1: Львы, сегодня вам может понравиться не быть главным двигателем событий, а просто наблюдать, как все складывается само.
0: Девы, сегодня полезно не искать идеальный повод, многое начнется именно с простого внутреннего «да».
1: Весы, вы можете поймать красивый момент, который не будет иметь никакой практической пользы, и именно поэтому запомнится.
0: Скорпионы, сегодня стоит обратить внимание на то, что раньше проходило мимо вашего интереса.
1: Стрельцы, день располагает к тому, чтобы позволить себе роскошь делать что-то медленно, без цели.
0: Козероги, сегодня вы можете заметить, что не все важное требует вашего вмешательства, чтобы случиться.
1: Водолеи, вас приятно удивит, как легко одна идея может соединить людей вокруг вас.
0: Рыбы, день напомнит, иногда жизнь становится интереснее в тот момент, когда вы перестаете искать в ней логику.
2: Шоу «Бес». Бес. Бес. Бес. Бес. На радио МС.

0: Не уснули там? Не спите. Если уснули, отвечать уже некому. Во сне обычно на такие вопросики не отвечают, а просто переворачиваются на другой бочок и сладко укрываются.
1: Не, ничего подобного. На работу надо ехать и включать радио НС. Тем более мы готовы с Ксенией уже объявить тему сегодняшнего Анихабара. Анихабар — это рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
0: И сегодня мы будем обсуждать с вами такую немножечко кринжовую тему. Тему оскорблементов. А расскажите, какой самый большой оскорблемент был в твоей жизни? Это когда вроде как тебе и комплимент сделали, но и как будто бы вот немножечко за этого ли.
1: Да.
0: Ну, за это самого ли. Ну, вы поняли.
1: Ну, в общем, рассказывайте. Еще раз, WhatsApp номер 8775-106-0011.
2: На радио МС.
0: И далеко не уходим. Скоро расскажем, как выиграть два билетика на Satisfaction.

0: девочки. Что будет? Что будет на этих выходных? Satisfaction в Алматы. Музыкальный фестиваль будет вот 27 числа, 27 июня на базе отдыха Тартуга на Первомайских озерах.
1: Да, на одной сцене там выступят мировые звезды, девочки. Не шутите. Феде Легранд, Матисс Энсадко, Сэм Мартин, Бурак Етер, Аура Диона, Акцент и многие другие артисты.
0: Вот я бы, честно говоря, послушала с удовольствием Акцент, ну потому что это что-то таком на ностальгическом,
1: да. Из миллениалского.
0: И просто Легранда, потому что, ну, он просто крутой, он невероятно классный на сцене, я его уже видела и хочу увидеть его
1: еще раз.
0: И еще, потому что, оказывается, он больше 20 лет уже играет.
1: Вау, какие. Ребят, в общем, там будет масштабное шоу, любимые хиты, незабываемая атмосфера, и все это вас ждет на музыкальном событии года. Фестиваль, ура, в эти выходные. Поэтому, друзья, выигрывайте билеты, у нас есть два билетика.
0: Да, будем фестивалить вместе, и прямо сейчас уже можно отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: Заявки обязательно укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: пою.
1: Ну что, сейчас мы с вами будем петь, точнее, петь будут наши радиослушатели, и они же будут между собой бороться за два билетика на Satisfaction, который пройдет в Алматы 27 июня.
2: Да, и давайте знакомиться с нашими участниками. Это Наргиз из Алматы. Наргиз, доброе утро.
1: Доброе утро, Наргиза.
3: Доброе утро.
2: И Валентин из Петропавловска. Валентин, доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро, Радио НС.
2: Доброе утро. Ну что, друзья, вы должны будете сейчас исполнить свои любимые песни. Ну а наши радиослушатели будут голосовать за вас в нашем телеграм-канале Радио НС.
1: Ну и что? Мы в принципе, можем уже, наверное, начинать, да? Слушатели, бегом все в телегу. Мы ждем исполнения наших участников. Наргиза у нас была первая на рандоме, поэтому Наргиза сразу после гонга зажигай.
3: Я спою песню группы «Руки вверх».
2: Да. Давай.
3: Я без тебя не живу, не пою, лишь о тебе мечтая. Только сейчас начал я понимать, как мне тебя не хватает. Я не хочу, чтобы видела ты, как я тихонько плачу. Губы твои вытрут слезы мои, я не могу иначе. Вот и все.
1: Супер. Ну что, достойное начало. Валентин, ну а теперь твоя очередь отвечать.
2: Ты готов?
4: Готов, я, пожалуй, тоже всех в молодые годы верну.
2: Ну давай, мы не против.
4: Снова кручу я диск телефона, но тишина так сурова, и все надежды мои тают. Меня с тобой разделяют ни километры, ни горы, ни моря, а цифра одна, 12.85 и 2.0. Ты написала на ладони у меня, но на звонки мне отвечает тишина. 12.85 и 2.0.
1: А что за песня?
2: Пока ты, Валентин...
1: Из чьей молодости хочется?
2: Пока Валентин пел куплет, да, я думаю, боже, это меня в детство, что ли, вернули, причем в какой-то бессознательный.
1: То есть ты знаешь эту песню?
2: Припев я знаю. А куплет я вот прям тупила до последнего. Но я думаю, что наши олдскулы в телеграм-канале и не только обязательно оценят. И нам нужно уже голосовать, да, за Наргизу, либо за Валентина. Скорее побежали голосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну а вы, Наргиза, Валентин, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС.

0: Ну что, друзья, игра «Сейчас спою» вовсю у нас уже идет. В телеграм-канале голосуем все, подписываемся, заходим и, конечно же, выявляем победителя сегодняшней игры.
1: А сегодня у нас Пеленар, Гиза из Алматы и Валентин из Петропавловска. Ребята, да. Еще раз доброе утро.
0: Еще раз привет.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. А вы не желаете спеть дуэтом? Мне кажется, у вас получилось бы. Такие ностальгические.
1: Алмата, виси, Петропавловск.
0: Хорошо же?
2: Объединим юг с севером.
1: Да, а что бы нет, а когда да, вообще. Что же ты, собственно,
2: да,
1: что-то
2: я
1: против?
2: Без
1: или?
2: Проблем.
1: Ну все, отлично.
3: Засинхронились.
1: Мы еще засинхронились. Ну все, время мы потянули, насколько это было возможно для нас. И прямо сейчас уже пора, ребятушки, останавливать голосовалку. Достаточно большое количество людей сегодня за вас, ребят, проголосовало. Вы покорили сердца наших радиослушателей.
0: Молодцы.
1: И сегодня со счетом 27-73 побеждает Наргиза из Алматы. Наргиза,
2: браво,
1: мы тебя поздравляем.
4: Класс, спасибо.
0: Ты идешь на Satisfaction 27 июня.
1: А
0: в субботу мы знаем,
1: звезды,
0: что ты делаешь.
1: Да, а там звезды, там тусовка, лето, классно. Ну, в общем, ты, главное, когда там будешь, ты не забывай снимать сторизы, отмечать
0: да.
1: Радио НС.
0: Кстати, да, я вот не пойду, я бы тоже хотела посмотреть. Так хоть сторизы ваши посмотрю. Хорошо?
4: Спасибо большое.
2: Я через два дня еще раз дозвонюсь, выиграю, и пойдете, девчонки, вдвоем.
1: Ой, как здорово. Лима просто этот, домой
0: я просто уезжаю,
1: гости, да. И поэтому, ну, как бы, вот, придется без нее. Но смотреть будем точно в нашем инстаграме, в нашем телеграме. В общем, будем да. с вами везде.
0: Валентин, ты лучше пиши, если тебя рандом выберет, то ты сам уже прилетай в Алмату.
1: Да.
0: Сходи на
1: мы
0: концерт.
1: Мы будем тебя ждать.
0: Да. Ну и, конечно же, поздравляем еще раз Наргизу с победой. За эфиром расскажем, как она заберет свои билетики. И про кружочек, Наргиз, пожалуйста, не забывай в телеграм-канале Радио НС. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Всем доброе утро!
2: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: Ладога көлі Европадағы ең үлкен көл.
2: Жарнама. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қан ба? Ми жасушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Ми қан айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашығы басталады. Ми жасушаларындағы зат алмасу процестері бұзылады, ми тіндері зақымдалады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум био 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко билобы сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум био мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады, кез келген жасты есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартады. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ұйысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум био жоғары сапа және тиімді баға.
6: ВБХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-E 003-605-02
2: NS радиосында жарнама 356-60-00.

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Впереди у нас с вами вместе еще два часа. Да. И в самые ближайшие минуты приоткроем завесу тайны. Кто все-таки более стрессоустойчив? Ух. Мужчины или женщины?
3: Ух, интересно. Спойлер будет?
4: Нет, не скажу.
3: Ну ладно. Зато будет спойлер того, что нас ждет впереди. Код судьбы. Да. Не пропустите от Джазиры Сербаевой. Ну и, конечно же, голосовые сообщения ваши будем слушать в этом часе в рубрике «Не хабар». Друзья, присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, какой самый большой оскорблимент в вашей жизни вы слышали в свой адрес, или, может быть, вы делали оскорблимент кому-то.
4: Но еще
3: будет интересно же?
4: Конечно, интересно. Да. Мы еще свои истории расскажем, это тоже будет очень забавно.
3: Да.
4: Но еще в этом часе 20 литров бензина будет разыграно у нас в игре «Питстоп».
3: Ну,
4: не пропустите.
3: В следующем часе попытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате уже накоплено целых 10 тысяч тенге.
4: Ух ты! Ну а также прямо сейчас идет прямая трансляция из нашей студии Радио НС. Заглядывайте на огонек, переходите на сайт ns.kz, в группу во ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС.
3: Да, на нас можно посмотреть, не просто послушать.
4: Маша, еще мы не махали сегодня?
3: Я махала.
4: А, ты
3: еще
4: махала?
3: Раз помашу.
4: О, вот еще
3: сегодня
4: же
3: среда,
4: еще
3: маленькая вот пятница.
4: Муа.
3: Все, вот. Девчата, мальчишки, продолжаем. Всем доброе утро.
4: Доброе утро.
0: На радио МС.

0: утром, утром, утром. Шоу «Беш» на радио НС.
1: Город

0: 8:07 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас обсудим с вами, кто все-таки более стрессоустойчив, мужчина или женщина. Так. Вот ты как думаешь?
1: Пока не знаю.
0: Но слушай.
1: Ученые такие люди, они могут такое иногда выучивать,
0: ну,
1: поизучать.
0: Согласна, да. Но здесь это не какое-то общественное исследование. Тут, значит, информацией поделился известный российский психиатр, который объяснил, кто более устойчив все-таки. И специалист при этом уверен, что в этом вопросе побеждают женщины.
1: То есть мы стрессоустойчивые?
0: Получается.
1: Господи, выговорить
0: так.
1: Даже сложно.
0: Да, да. Именно женщины с точки зрения психиатрии являются сильным полом. Но и, правда, вот обращаемость к психиатрам среди них значительно выше, чем у мужчин, потому что они лучше следят за своим, в том числе физическим и психическим здоровьем, и они менее стигматизированы в отношении психиатрии. Ну, то есть более или менее благосклонно к этому относятся.
1: А ну-ка.
0: И это все не потому, что они слабы, а потому что как раз-таки более сильные духом и смелые в плане обращения к врачам такого профиля.
1: Вот это да.
0: И вот здесь интересный момент. Сегодня специалисты все чаще говорят, что устойчивость — это не про то, чтобы терпеть до последнего и молчать о своих проблемах, а настоящая внутренняя сила — это умение вовремя признать, что тебе нужна помощь.
1: Да.
0: Психологи также отмечают, что женщины чаще проговаривают свои эмоции, быстрее ищут поддержку, а мужчины, наоборот, склонны держать все внутри, переводить стресс в раздражение и агрессию. И, возможно, именно это и помогает женщинам как раз-таки легче адаптироваться к эмоциональным нагрузкам.
1: Прикольно.
0: Да, так что, может быть, сильный пол — это не тот, кто молчит, а тот, кто умеет о себе позаботиться.
1: В общем, мужчины, если хотите быть сильным полом, то, пожалуйста, обращайтесь к психологам.
0: А, не, знаешь, я что подумала? Пусть мужчины лучше заботятся о женщинах, а не о себе. Ну, так как будто бы поприятнее,
1: да?
0: Что ли? Не знаю.
1: Да.
2: Ладно. На радио МС.

0: судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
1: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди любимая наша рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
2: И сегодня в «Нехабаре» мы обсуждаем оскорблименты. Это те, которые вроде как и комплименты, но как будто бы оскорбительные. Да, есть что рассказать по этому поводу?
1: Ну, знаешь, такое. Это было давно очень, когда я только-только начинала работать на радио. Тогда еще мало кто знал, как я выгляжу. И меня как-то один человек нашел в Инстаграм и написал: «Я думала, вы старше выглядите». Ну, вы типа взрослая. Оказывается, вы не такая взрослая. Видимо, как будто бы у меня голос, что ли, немножко старше меня. Ну, в общем, такое. Не знаю. Я не оскорбилась, конечно, но восприняла это как комплимент.
2: Да, ну, странные, да, какие-то комплименты, конечно, ныне у людей бывают. Но, в общем, присылайте свои истории, ребят.
1: А, еще мне говорят, типа, ты вообще не похожа на маму. Ну, типа, это твои дети? Типа, не, вообще не твои дети. Ну, типа такого.
2: Ну, да, тоже так себе. Особенно от посторонних людей это услышать. В общем, рассказывайте вы свои истории, какие оскорблименты в своей жизни вы получали, а может быть, вы сами кому-то сделали какой-то оскорблимент, и только потом поняли, что натворили.
1: Да, записывайте голосовые и отправляйте нам 8775-106-2011.
0: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: 30% жизни. Остальные 70% мечтает выспаться.
1: Жирнова. Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фиталакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фиталакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фиталакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фиталакс» – качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согр КЗ 16019820030E300253-0417 от 7 апреля 2017 года.
3: НС Радиосында жарнама. 350 алпыс

0: Бауров, не хабар.
1: Не хабар, родной.
0: А ты видишь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Ну а вы, друзья, если захотите тоже чем-то поделиться, присылайте их по номеру 775-106-2011.
4: Сегодня мы обсуждаем оскорблименты, самые большие в вашей жизни. Кому-то вы, может быть, сказали, кто-то вам сказал. В общем, делитесь.
3: Погнали.
5: Привет, Радио Мэс, привет, Шоу-Бес, девчонки, как всегда, прекрасно выглядите.
4: Спасибо.
5: Какой мне делали оскорблимент, блин, слово не выговоришь. Мне сказали... Ты классно выглядишь.
4: Так.
5: Вот только похудеть бы тебе немного.
4: Ага, какая прелесть.
5: Как бы неприятненько чуть-чуть было, ну ладно.
3: Знаете, знаю я таких.
4: А я обычно на это отвечаю: не говорите мне, что делать, и я не скажу вам, куда идти.
3: Отлично, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Лима. Доброе утро, Ксения.
4: Доброе утро.
6: Был один раз в моей жизни оскорблимент, такой запоминающийся, скажем так. Но не в мою сторону, а его я сделал. Я, правда, о нем уже рассказывал на радио.
4: Ну-ка.
6: Это когда ко мне пациентка пришла, полная такая, животик. Ну, думаю, наверное, 7-8 месяц беременности. Думаю, надо же анамнез собрать. Я говорю, на каком вы месяце? Она говорит, не на каком. Короче, вот такой конфуз получился. Она, оказывается, просто полноватая была, а не беременная. Ну, я, естественно, это потом свел на шутку.
4: Ну, молодец, как-то что так выкрутился. Было. В любом случае,
3: идем
4: молодец.
3: Дальше.
7: Всем доброе утро. Самое большое оскорбление, скажем так, в кавычках, я слышал, как жаль, что вы наконец-то уходите.
3: Ну, тут прямым текстом как будто бы.
4: Ну, как бы, да, такая фишечка.
3: Отлично, идем дальше.
8: Доброе утро, Шоу-Бейш, доброе утро, Казахстан.
4: Привет.
3: Доброе утро.
8: Есть такие люди, которые даже домофон только с пятого раза могут правильно нажать. И вот если такому человеку только с 20-й попытки удается выполнить поставленную перед ним задачу, но при этом он начинает так в этот восхвалять себя, будто он выполнил, открыл чудо восьмого света, и просто уже начинает вас бесить, требуя его похвалить. Можно ему сделать оскорблимент словами «молодец, молодец».
3: Да ладно вам, похвалите.
4: А что?
3: Похвалите, по голове погладьте. Может, он ждет именно от вас.
4: Непонятно.
3: Идем дальше.
9: Всем доброе утро.
4: Привет.
3: Доброе утро.
9: У меня есть соседка, которая живет через стенку, и с ней мы как-то не пересекались давным-давно. И как-то мы с женой вышли с подъезда, и я ее увидел. А у нее есть уже ребенок, ему на тот момент было лет 5. Я ее увидел, говорю, ух ты, поздравляю с пополнением, тебе можно поздравить. Ты за вторым пошла. Ну, у нее такой животик, как будто у меня есть 4-й, 5-й. Но я-то ее давно не видел. И мне жена говорит, типа, ты что? Нет, не надо так говорить, она не беременна. Та улыбнулась и в краску, короче. А я-то не знал, что она не беременна, что просто поправила. Жена меня обвиняет, а я не вижу себя виноватым в этом.
3: Мужчины, перестаньте обращать внимание на животы женщин.
4: Вообще, перестаньте обращать внимание на чужих женщин,
3: на соседок. Идем дальше.
10: Здравствуйте, любимое радио.
4: Привет.
10: Ну, история произошла не со мной, а с моей подругой, но очень достаточно такая красочная и интересная. Ей всегда говорят, ой, это что, твоя сестра? Такая красивая. Вы, кстати, с ней совершенно не похожи.
4: У меня, кстати, была такая история, которую мне родители рассказывали, когда я родилась, там только, ну, более или менее подрастала, какие-то у меня очертания появились.
3: Так. А,
4: подошла там какая-то мамина подружка-соседка, и моей маме, значит, говорит, ой, какая хорошенькая девочка, какая красивая, хорошо, что на тебя не похожа.
3: Серьезно?
4: Да, папа у меня, конечно, хохотал просто вообще до невозможности, и периодически еще вспоминает, потому что мы действительно очень сильно похожи с папой.
3: Интересно, идем дальше.
11: Доброе утро, любимое радио. Мне тут недавно коллега сказал, что я пополнила, но мне идет. Я на минуту аж зависла, потом не разговаривала с ним полдня.
4: Обалдеть.
3: Что он, таким отвечать?
4: Он подкатить, наверное, просто хотел.
3: Да?
4: Да, ну я бы прямо сказала.
3: Такое.
4: Если это был подкат, то он был так себе.
3: Иди переучивайся.
4: Да.
3: Вот такие вот были голосовые к этому часу. Ну а вы, друзья, делитесь, рассказывайте и присылайте еще и еще. В следующем часть послушаем 8-7-7-5-106-2-0-11.
0: Бауров, не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты же видишь, не хабар!
2: Не хабар!
4: Но уже через пару минут мы расскажем о том, как выиграть 20 литров бензина.

0: 8:34 показывают наши часы. Это значит, что самое время начать отправлять свои заявки в игру «Питстоп».
1: Да, и нам нужны два участника, которые готовы побороться за 20 литров бензина. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В сообщении обязательно укажите название игры «Питстоп».
2: На радио МС. Random game. Random.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина есть у нас, но будет это счастье недолгим, потому что скоро кому-то мы их отдадим.
3: Да, и давайте знакомиться с нашими сегодняшними игроками. Это Андрей из Рудного. Андрей, доброе утро.
2: Доброе утро, Андрей.
4: Доброе утро.
3: Привет. И Тимур из Алматы с нами. Тимур, привет.
2: Доброе утро.
3: Ребят, мальчики, переключитесь.
2: Да. Помехи убираем, пожалуйста, потому что мы всей страной глохнем от ваших шорохов, ветра и всего прочего. Мы сделайте всегда, так, чтобы было потише.
3: Всегда, абсолютно всегда мы проводим инструктаж за эфиром. Вы не думайте, ребята, что мы в эфире начинаем разбираться. Просто некоторые мальчики нас не слушаются.
2: Андрей, у тебя вот вижу помехи, пожалуйста, устрани их, закрой окна или что это происходит, очень-очень шумно.
3: Угу. Ну и давайте объясню, что мы будем делать в самой игре. У нас есть для вас три вопроса, они числовые. Ваша задача, парни, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру.
3: Так, секундочку, мы прямо сейчас начнем.
2: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что на машине хотим поехать из Павлодара в Талдыкорган. Скажите, пожалуйста, сколько километров нам для этого нужно будет преодолеть? Андрей, как ты думаешь?
4: Я думаю, где-то 1500.
2: 1500. Ответ принят. Тимур, твой ответ?
5: 1700.
2: 1700. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: А, ребята, давайте пойдем пешком. Скажите, сколько шагов мы нашагаем, согласно Яндекс.Картам, из Павлодара в Талдыкорган? Тимур, как ты думаешь?
5: Ну, пусть будет, да.
3: Сколько?
5: 300 тысяч шагов.
3: 300 тысяч шагов. Хорошо, твой ответ принят, Андрей.
4: Ну, пусть будет 350.
3: 350 тысяч, да, верно?
4: Да-да-да.
3: Все, ответ твой принят, идем дальше.
2: Ребятки, ну вот мы и дошли, доехали до Талдыка, и нам, конечно же, в первую очередь нужно включить радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Талдыкоргане? Андрей, как ты думаешь?
4: 103.3.
2: 103.3, ответ принят. Тимур, твой ответ?
5: 105.4.
2: 105.4. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. Парни, на самом деле, если мы с вами на машине едем из Павлодара в Талдыкорган, нам нужно, согласно Яндекс.Картам, преодолеть 1230 километров. И здесь Андрей оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя. А, второй вопрос. Здесь мы пытались выяснить, если мы пойдем пешком, сколько шагов нашагаем, согласно Яндекс.Картам, из Павлодара в Талдыкорган. Правильный ответ, ребята, 1 470 174 шагов. Здесь у нас был ближе тоже Андрей. Андрей,
2: аплодируем тебя. Но в третьем вопросе мы пытались выяснить, на какой частоте вещает радио НС в Талдыкоргане. Правильный ответ 105.4. И Тимур ответил прямо в точку. И со счетом 2-1 топливо сегодня отправляется в город Рудный к Андрею.
3: Поздравляем тебя, Андрей.
5: Спасибо, спасибо большое.
2: Андрей как будто каждый день бензин выигрывает. Такой. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Понял. Понял. Где забрать, где залить? Все. Все.
3: Завтра зазвонимся. Поздравляем. Отправим тебе обязательно за эфиром. Расскажем, вернее, как ты заберешь. Ну, а Тимуру предлагаем, знаешь, такое, это, что мы тебе предложим?
2: Привет передать.
3: Привет,
2: Тимур,
3: да.
2: Тимур, хочешь передать кому-нибудь привет?
3: Вдруг день рождения у кого-то?
5: Нет, своей супруги. День рождения у нас у всех прошел. Осталось только у сына день рождения.
2: Ага.
5: 26-го. 28 июня будет.
3: О, класс, выходные прям.
2: Ну, погуляют.
5: Всем хорошего дня.
2: Хорошо, ребята, погуляют. Вам тоже хорошего дня.
3: Спасибо,
2: Андрей,
3: большое.
2: Побудь с нами пока еще на линии. Быстро не убегай.
3: Да, ну и, конечно же, мы продолжаем утреннее шоу Беш на радио НС. Доброе утро.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.

0: жүзеге.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Девять часов три минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, еще час у нас в запасе с вами есть. И в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех знаков зодиака. Не пропустите.
3: Да, а также в этом часе продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, друзья, расскажите, пожалуйста, какие вам оскорблименты делали. Вот это трюлерня Харамай, вот говорят же. Да, или, может, вы кому-то делали оскорбление. Присылайте, в общем, голосовые. Еще раз WhatsApp номер 8-775-106-2011.
4: Ну, а также номер нашего WhatsApp, конечно, пригодится вам, если вы хотите попытаться взломать наш банкомат в игре «Большой куш». А там, между прочим, лежит 10 тысяч тенге.
3: Поэтому, друзья, будьте с нами, ну, а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беж». На радио МС.

0: 9:08 на наших часах, на календаре 24 июня, среда, и прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня многое получится лучше, если перестать соревноваться даже с самим собой.
0: Тельцы, день может принести тихое, но очень точное ощущение. Вы, наконец, на своем месте.
1: Близнецы, сегодня вас зацепит не новизна, а глубина в человеке, в разговоре или мысли.
0: Раки, полезно позволить себе не отвечать сразу. Правильные слова любят небольшую выдержку.
1: Львы, сегодня вам может понравиться не быть главным двигателем событий, а просто наблюдать, как все складывается само.
0: Девы, сегодня полезно не искать идеальный повод. Многое начнется именно с простого внутреннего «да».
1: Весы, вы можете поймать красивый момент, который не будет иметь никакой практической пользы. И именно поэтому запомнится.
0: Скорпионы, сегодня стоит обратить внимание на то, что раньше проходило мимо вашего интереса.
1: Стрельцы, день располагает к тому, чтобы позволить себе роскошь делать что-то медленно и без цели.
0: Козероги, сегодня вы можете заметить, что не все важное требует вашего вмешательства, чтобы случиться.
1: Водолеи, вас приятно удивит, как легко одна идея может соединить людей вокруг вас.
0: Рыбы, день напомнит, иногда нужно становиться интереснее в тот момент, когда вы перестаете искать ней логику.
2: На радио МС. Разные мысли. Офисные наблюдения. Чем хуже шутит начальник, тем легче выявить подхалима. Реклама.
3: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. Предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер Щетысусского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурызбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10:00. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы, нижний прочерк МУФ и Управление спорта города Алматы.
2: Реклама на радио МС 356 6000.

0: открывая футбольную Америку.
1: Пятикратный обладатель золотого мяча Криштиану Роналдо наконец-то забил на 6-м чемпионате мира. И сразу дважды. Сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Гол на 6-й минуте сделал Роналдо первым игроком в истории, забивавшим на 6 мундиалях. Второй довел его счет до 10 голов и побил рекорд Эйсебио. Теперь Криштиану лучший бомбардир Португалии в истории чемпионатов мира. Португалия с 4 очками возглавляет группу К. В следующем туре команду ждет Колумбия.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Норвегии спустя 28 лет сыграет в плей-офф чемпионата мира. Викинги обыграли Сенегал 3-2. И главным виновником этого события стал Эрлинг Холланд, оформивший второй дубль на турнире. В активе нападающего Манчестер Сити теперь 4 гола. Среди норвежцев на чемпионатах мира больше не забивал никто. Теперь у Норвегии 6 очков. И в последнем туре она встретится с Францией, у которой баллов столько же.
0: Попутного ветра.
1: Французы обыграли Ирак со счетом 3-0. На 14-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет дальним ударом. Затем в перерыве из-за грозы ФИФА остановила матч и эвакуировала зрителей со стадиона. Игра возобновилась только через 2 часа. Несмотря на задержку, французская сборная не сбавила темп. Дембеле вывел Мбаппе на пустые ворота, капитан оформил дубль. Затем уже сам Дембеле поставил точку в матче. Мбаппе провел свой 100-й матч за сборную, а дубль довел число его голов на чемпионатах мира до 16. Он сравнялся с Мирославом Клозе, который до начала этого турнира шел первым в списке лучших бомбардиров. Впереди только Лионель Месси, у которого после дубля Австрии стало 18 голов.
0: Против течения.
1: Наставник сборной Англии Томас Тухель, судя по всему, не до конца взбодрил своих подопечных, которые сыграли в ничью с командой Ганы 0-0. В победной игре с Хорватией англичане показали класс, но вот африканскую консервную банку не вскрыли из 20 ударов. Англия и Гана делят между собой первое место в группе L. У них по 4 очка. Гане, чтобы быть в таблице выше Хорватии,

0: 9:19 в Казахстане. Ну а шоу «Беш» на радио НС продолжается. И впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы рассказываем об оскорблементах. Кто делал вам такие комплименты, которые вас оскорбили? Какие они были? Ну или, может быть, вы сами мастер такого интересного словца?
0: Да,
1: это так.
0: Давай, я рассказываю, что у тебя.
1: Да, со своей стороны могу сказать, что меня поражают люди, наверное, которые подходят ко мне и говорят: «Ты так похудела, зачем?» В смысле зачем?
0: Зачем похудела?
1: Да. Ну, типа, мне нравится, значит, похудела. Да нет, вот тебе бы набрать. Слушайте, знаете что?
0: Сами там набирайте.
1: Да. И причем обычно это говорят люди, которые весят, ну, примерно раза в два больше, чем я. Ну, или ладно, в полтора хотя бы.
0: Вот я и говорю, турлирник харамай такие, знаешь, оскорблименты делают.
1: Да, именно так и есть. Меня вот это прям дико вымораживает.
0: Не, ну, слушай, бывает такое, что человек просто не подумал и сказал.
1: Ну, как бы да.
0: Вот теперь думайте, прежде чем говорить что-то. На себя посмотрите.
1: Точно, точно.
0: Ждем ваши голосовые, друзья. Прям выскажитесь, легче станет. Обещаем. 8-7-7-5-106-2-0-11. Наш WhatsApp номер впереди «Нехабар».
2: Шоу «Беш». «Беш» на радио МС.

0: родной. А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, очередная порция голосовых сообщений наших радиослушателей. Сегодня мы делимся тем, какие оскорблименты мы получали и, может быть, сами раздавали.
3: Сами выдавали, да. Давай,
2: первое голосовое к этому часу.
4: Доброе утро, доброе утро, радио НС. Всем хорошего настроения.
2: Доброе утро, Никита.
4: По поводу оскорблиментов.
2: Так.
4: Моя мама говорит, что ты похож на папу. Но это неправда. Всем желаю удачи.
3: Ну, может, все-таки говорит, это правда? Что? Ну, как бы...
2: Покажите
3: человек, фотографии. Может быть похожий на маму и на папу, причем не обязательно внешне, а там, может быть, какой-то мимикой.
2: И почему это для вас оскорблимент? Одно дело, если бы девочки говорили, ты так похожа на маму, ой, на папу.
3: Знаешь,
2: так тебе
3: Рима,
2: говорят, да?
3: Я вообще с лысиной родилась, если честно, как у моего папы. У меня посередине была лысина, а по бокам были волосы. И в роддоме мамины соседки сразу признали,
2: классно,
3: что я папина дочь.
2: Реально?
3: Поэтому, знаешь, ну, как бы да, слава богу, что отросло. Спасибо, Гена.
2: Сейчас с моей стороны это прозвучало как комплимент или оскорблимент.
3: Слушай, я не знаю.
2: Не прочувствовала.
3: В моем случае, да, это просто констатация факта, что я похожа на папу, вот и все.
2: Отлично, идем дальше.
5: Доброе утро, любимое радио. Привет, наши красотулечки.
2: Привет.
3: Доброе утро.
5: У меня был такой случай, значит, пришли ко мне девушка и женщина.
2: Так, ничего не отличается?
5: Я такой, девушка, вы с бабушкой? Девушка такая, это нет, это моя мама. Потом женщина, вы что, мне 42 года, ну там просто жизнь у меня такая была, честно, был конфуз, было неприятно, я не знал, что сказать вообще.
2: Да, вот, мальчики.
5: Как бы так, всех обнял, поднял, покружил, на место поставил, всем хорошего, бешеного утречка и хорошего, позитивного дня.
2: Неудобненько, да?
3: Вообще беда. Но мне кажется, что любую девушку в любом возрасте можно всегда назвать девушкой, и всем будет приятно. Причем даже если ты маленькую козявку назовешь девушкой, ей тоже будет приятно, потому что именно в этом возрасте все стремятся вырасти, а потом все молодятся.
2: Да, это точно. Идем дальше. Последнее, кстати, к этому сейчас голосовое.
6: Доброе утро, любимая радио. Доброе утро, страна.
2: Всем
6: прекрасного настроения. А мне не нравится, когда меня называют оселка или оселька. И тоже не нравится, когда говорят, а что ты похудела? А что ты болеешь, что ли? Там все в порядке. Всем пока-пока.
3: А что, если похудела, сразу болеешь вот эти вот все?
2: Или без макияжа выходишь, что болеешь, что ли?
3: Кстати, да, есть такая тема. Я когда ресницы снимаю, там вообще все таки, что с тобой? Ты вроде как будто помолодела, как будто болеешь. Вы знаете, что?
2: Просто пройдите мимо.
3: Это мое нормальное лицо вообще-то.
2: Вот мы вдоволь с тобой, да, сегодня высказались?
3: Да. Ну, хотя нет еще.
2: Хотя мы бы по-другому выражались.
3: Если бы мы могли разговаривать так, как мы думаем, но это, скорее всего, для интернет-вещания и то какого-нибудь ночного эфира.
2: Да. Проспонсируйте.
3: Да.
2: Что имеем, то имеем. Свяжитесь с нами. Ну, а мы, друзья, продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Всем спасибо за участие в Нехабаре.
0: Нехабар, родной. А ты живешь Нехабар?
1: Нехабар.
2: Кстати, у нас есть 10 000 тенге. Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

Единственное, что хочется утром перед выходом на работу, это не выходить. Шоу «Бэш» на радио НС. Astro, no.

0: 7:33 минуты в Казахстане. Это говорит о том, что у нас впереди игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате лежат денежки, и сегодня это 10 тысяч тенге.
0: Поэтому, если вам нужны деньги, то, пожалуйста, welcome, пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Беш». «Беш». На радио МС.

0: настроение с утра такое, что хочется выйти из дома и уехать случайно на море вместе с Шоумеш.
1: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин, но нет, совсем не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка, по секрету. Я бросила, ну сейчас так захотелось.

с подругой набрали трав мы. Там поняла я, смотри, все просто, короче. Осознанно жить и прорабатывать травмы. Энергетика тоже важная штука.

0: Шакуш активирован.
1: 10 тысяч тенге. Ровно столько мы накопили в нашем банкомате. И сегодня снова попытаемся взломать. Вдруг повезет.
2: Сегодня у нас будет пытаться это сделать Татьяна из Караганды. Танюш, доброе утро.
1: Доброе утро, Тань.
3: Доброе утро.
1: Танюша у нас серьезная девушка. К ней как будто бы нужно обращаться по имени-отчеству.
2: Тань, какое у тебя отчество?
3: Нет,
1: не надо.
3: Анатольевна.
1: Здесь все свои.
2: Анатольевна. Татьяна Анатольевна звучит.
1: Очень
2: Татьяна
1: хорошо
2: Анатольевна,
1: звучит.
2: У нас 10 тысяч есть. Вы, пожалуйста, соберитесь и заберите у нас эти деньги.
1: Угу. У нас для вас готовы три вопроса. Три варианта ответа тоже дадим. Задача твоя, Тань, ответить на все вопросы правильно. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
2: Танюш, 24 июня в 1935 году была открыта детская железная дорога в Тбилиси. Вопрос. Зачем изначально создавали детские железные дороги? Варианты ответов. Для развлечения туристов, для обучения детей железнодорожным профессиям или для перевозки почты, как ты думаешь?
3: Так, для развлечения... Еще, пожалуйста.
2: Танюш, нам нужен ответ. Для обучения, для развлечения или для перевозки?
3: Ну, давайте для перевозки.
2: Для перевозки почты. Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Таня, продолжаем взлом банкомата. Также сегодня отмечается день разноцветных стекол. Скажи, пожалуйста, как называется художественное оформление из цветного стекла? Варианты ответов. Первое. Мозаика. Витраж или фреска? Как ты думаешь?
3: Так. Ой, сейчас.
1: Таня, три, два, один.
3: Витраж. Мозаика, фреска. Нет, точно не фреска. Давайте мозаика.
1: Так, цифра номер один. Принято, отлично. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Мы продолжаем взлом банкомата и третий вопрос. Сейчас сезон раков, и у них идут дни рождения, ну, согласно гороскопу. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, кто из знаменитостей, из этих знаменитостей, из перечисленных, родился в первой декаде рака, то есть примерно в промежутке с 21 июня по 1 июля? Варианты ответов. Принцесса Диана, Селена Гомес или Ариана Гранде, как ты думаешь?
3: Так, ну пусть будет, я люблю принцессу Диану, пусть будет она.
2: Цифра номер один принята, и код с Татьяной из Караганды сегодня получился 3-1-1.
1: В нашем банкомате 10 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
1: Неправильно, да?
2: Тань, вот советчики, которые там рядом, что-то мне подсказывают, они тебе всю масть сломали, ну, понимаешь? Ну, вот как бы... Ну, блин, давайте разбираться, сейчас
1: давай.
2: Ты сама все поймешь. В первом вопросе ты ответила неправильно. На самом деле, главной целью открытия первой в мире детской железной дороги в Тбилиси была профориентация и обучение детей. Проект задуман энтузиастами, не как простой аттракцион, а как база дополнительного образования, где школьники могли в игровой форме осваивать профессии машиниста, стрелочника и проводника. Вау. И более того, Таня, я тебе скажу, у вас в Караганде есть маленькая железная дорога,
3: да,
2: платформа 9 3/4, и там вот этот вагончик возят мальчишки, которые учатся на железнодорожников. Mm-hmm. Сама лично своими глазами видела, поэтому, ну вот...
1: Повезло
2: вот,
1: вам?
3: Да.
1: Эх, ну ладно, с ответом не повезло, во втором вопросе тоже, потому что художественное оформление из цветного стекла называется, да, витражом. Это такая декоративная композиция, которая собирается из отдельных кусочков стекла, расписывается специальными красками или создается в других техниках.
2: Ну, еще и в третьем вопросе мы тоже, Таня, ответили неправильно.
1: Ай.
2: Ариана Гранде родилась 26 июня. Это первая декада рака, которая считается самой чистой по проявлению раков. Принцесса Диана и Селена Гомес родились позже, уже в пределах тоже этого знака.
1: Но мы тебе в любом случае аплодируем. Ты молодец, зато повеселила. Сама себя повеселила.
2: Проиграла, поржала. Ну, как бы, чего бы нет, когда да, молодец.
1: Молодец. Хорошего
3: спасибо
1: тебе дня
3: большое.
1: Желаю. Угу. Пиши нам
3: спасибо
1: еще.
3: Большое.
1: Пиши нам еще. Караганде огромный привет. Ну и своим проигрышем спасибо. Танечка добавляет в наш банкомат еще 5 тысяч тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 15 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
0: Большой куш на радио.

0: часов 49 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Пеш» на этом завершает на сегодня свою работу.
1: 3 часа эфирного времени пролетели буквально как несколько минут. Но при этом кучу подарков раздали, много классной музыки послушали, ваши голосовые послушали. И все это в рамках утреннего шоу «Пеш» на радио НС.
0: И завтра нас ждет новый день с новыми вопросами, с новой музыкой, с новой полезной информацией. Так что в 7 часов утра здесь на радио НС ждем вас.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лимби Моржина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: YouTube-тегі барлық видеоны қарап шығу үшін 1000 жыл қажет.
0: Жарнама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согер КЗ 16-02-79-003-Е-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
4: НС радиосында жарнама. 306

0: тебя. Разные мысли. Больше всего в порядочных людях нуждаются подлецы. Жернова.
1: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, тайда, пайда, осында. Каспий магазин.
2: МС радиосында жарнама. 326 60

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де, басқан ізін. НС радиосы. Разные мысли. Интересно, когда лысые умывают лицо, как далеко они заходят? Жирнома.
1: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Даже самые упрямые факты не способны переупрямить идиотов. Жернова.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкоум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкоум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкоум Био. Высокое качество и выгодная цена.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16-02-79-003-Е-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
3: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: НС радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

0: Разные мысли. Кусая локти, сыт не будешь. Жернова.
1: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: Друзья, всем большой привет! На календаре среда, 24 июня. Ну, а это значит, мы благополучно добрались до той самой маленькой пятницы и можем позволить себе хотя бы ненадолго отвлечься от рабочих задач и ежедневной суеты. На часах уже ровно 15:00. Прямо сейчас на волне радио НС открывается программа «Live Chat». Целый час ваших теплых приветов, поздравлений, добрых пожеланий и сообщений, которые порой способны поднять настроение лучше любого энергетика. Так что не откладывайте хорошие слова на потом. Наш WhatsApp 775-106-2011 уже ждет ваше послание. Ну а я, Тамерлан Исмаилов, с удовольствием передам их в прямом эфире. Ну а задавать настроение этому часу будет Леди Гага со своей магической абракадабра. Поэтому немного волшебства, побольше улыбок и начинаем наш лайв-чат прямо сейчас.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Вот теперь, друзья, после зажигательной песни можно вовсю начинать программу Live-чат. Сообщения собраны, как всегда, погнали. А здравствуйте, можно вас попросить передать? Жив надеюсь, Сергей Николаевич, вот уже год, как ты делаешь меня счастливой. Я люблю тебя, ты мое все. Поздравляю нас. Безмерно заранее вам благодарна, с уважением, Эля. Ну, как здорово, когда рядом есть человек, который делает счастливым каждый день. Пусть ваша история любви будет долгой, теплой и наполненной счастливыми моментами. А китаец, люблю тебя безумно. Приехала на зиму. Ну, что ж, коротко, эмоционально и очень искренне. Похоже, кого-то сегодня ждет особенная теплая встреча. Пусть она будет наполнена улыбками и объятиями. Куда уж без них. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаным, как твои дела? Ну, у нас все хорошо. Я на вручении диплома. Люблю тебя, мой муж. Обнимаю тебя крепко и целую. Твоя девочка Аира. Приятно слышать такие хорошие новости и важные события. Ну, поздравляем с вручением диплома. А Али желаем отличного настроения и знать, что его очень любят и ждут. Здравствуйте, НС Радио. Передайте моему папе Агрицко Андрею привет. Папа, я очень скучаю. Я тебя очень-очень люблю и крепко обнимаю. Ты самый лучший папа. Мы все скучаем. Очень твоя Дашуля. Очень трогательный привет от любящей дочери. Пусть папа Андрей обязательно почувствует через эти слова тепло, заботу, не то, как сильно его любят и скучают по нему дома. Смотрим, друзья, и пока что. А на этом наш небольшой выход с вашими теплыми словами подходит к концу. Но совсем ненадолго. Лайв-чат продолжается, и мы по-прежнему ждем ваши сообщения, поздравления, приветы на WhatsApp номер 775-106-2011. Пишите, мы обязательно подарим вашим близким еще немного улыбок и хорошего настроения в эфире Радио НС.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.

0: радио. Лайфчат.
1: Продолжаем, друзья, программу «Лайфчат». 15 часов и 13 минут. Вот что у нас на этот момент имеется. Здравствуйте, любимое радио НС Казахстан. Хочу передать привет моей маме Тане. Мамочка, сегодня я просто хочу напомнить тебе, как сильно я тебя люблю. Иногда в обычной суете мы забываем говорить самые важные слова, поэтому я говорю их сейчас. Ты для меня самый родной человек, и я очень счастлива, что ты есть в моей жизни. Желаю тебе хорошего дня, отличного настроения, хорошего самочувствия. Скоро ты поедешь на работу, поэтому хочу пожелать тебе легкой смены, чтобы все проходило хорошо. Пусть сегодня будет побольше поводов для улыбки и хороших моментов. Мне очень повезло, что именно ты моя мама. Береги себя и будь счастлива, твоя дочка Катя. Подписалась. Очень светлый и душевный привет получился. Иногда действительно достаточно нескольких искренних слов, чтобы сделать день родного человека теплее. Пусть у мамы Тани смена пройдет легко, а настроение будет только отличным. Всем хорошего дня на любимой волне. Ласковый и теплый привет для милого моего Макса от Катерины. Иногда катаюсь на велосипеде и думаю, как здорово было бы хоть ненадолго научиться просто ехать вперед и ни о чем не переживать. Но пока мои мысли крутят педали, куда активнее меня самой. Если однажды я узнаю, как люди находят такой внутренний покой, обязательно расскажу тебе. Очень скучаю, однажды мы вместе покатаемся с тобой и забудем о всех невзгодах. Ну, красивые размышления, пожалуй, внутренний покой — это тоже путешествие, к которому каждый приходит своей дорогой. Ну а совместная велопрогулка пусть обязательно станет одной из самых счастливых страниц вашей истории. Добрый день, привет из Уральска. Передайте привет моему мужу Мещерякову Игорю. Надеюсь, правильно прочитал. Я его очень люблю. Спасибо, что заботишься обо мне и поддерживаешь. Твоя Наталья. Всем прекрасного вечера. Теплый привет человеку, который явно умеет заботиться и поддерживать. Игорю большой привет. А вашей семье желаем как можно больше уютных вечеров, взаимопонимания, ну и счастливых моментов вместе. Здравствуйте, передаю большой привет любимому Асхату. Хочу напомнить, что я очень сильно тебя люблю и безумно скучаю. Я сейчас на работе. У нас все хорошо, поэтому не переживай за нас. Ты, главное, береги себя. Обнимаю крепко и целую миллион раз. Твоя Жанка. Когда дома все хорошо, знаете, друзья и любимые люди, рядом, сердцем, любые расстояния становятся чуточку меньше. Асхату побольше сил, спокойствия, но и помнить, что его очень любят, ждут и скучают. Ну, что, друзья, еще несколько добрых слов нашли своих адресатов. Ну а мы ненадолго поставим запятую в нашем лайв-чате, потому что впереди музыка, а после нее обязательно вернемся с новой порцией ваших сообщений. Не забывайте, наш WhatsApp открыт 775-106-0011.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Ну и как после, друзья, группы легендарные, я бы сказал, Queen Friends Will Be Friends не продолжит зачитывать ваши по-настоящему легендарные в данном эфире пламенные приветы и поздравления. Здравствуйте, это Мирлан и Радио НС. Всегда очень рады слышать ваш жизнеутверждающий голос и ваши чудесные комменты каждому привету. Мой привет внуку Максату. Солнышко, даже маленький шаг, сделанный к победе, это победа. Желаю успеха, здоровья, удачи, везения, всего самого доброго. Крепко обнимаю. Внимаю душой, люблю и жду дома. Подписалась Апашка. Очень мудрые слова, не правда? Любая, даже самая маленькая победа, это уже шаг вперед. Максату желаем сил, терпения, удачи и помнить, что дома его любят и как же всегда ждут. Приятные сообщения отправляем, друзья, с большой радостью только. Передаю привет мужу Константину, дорогой... Дорогой в чужом городе, я так понимаю, меня нет рядом. Потерпи чуть-чуть, я переживаю, пока не услышу твой голос. Дома все нормально, ты тоже там не переживай за нас. Мы-то дома, береги себя, дорогой. Твой, твоя, Айнаш подписалась на трогательный привет, в котором чувствуется забота и переживание близкого человека. Пусть расстояния будут временными, ну а голос любимого человека звучит как можно чаще. Добрый день, Радио НС, передаю привет мужу Валерию. Съездили с Лерочкой к врачам, все прошли, все хорошо, пока были... Полдня в больнице Лера успела соскучиться по дому. Приехала, раскидала все игрушки, проверила, все ли у нее по местам. Теперь спит. Мама с папой передают привет. Любим, скучаем и обнимаем. Ну что ж, маленькая хозяйка Лера, похоже, провела домой.

0: домашнюю ревизию на отлично. Главное, что врачи порадовали хорошими новостями. А дома снова воцарился порядок. Хотя бы до следующей игры. Здравствуйте. Всем добра. Привет передайте Шурину, Канышев Серику Кадархановичу от зятя. Большой привет Шурину от зятя. Желаем Серику Кадархановичу отличного настроения, легкого дня и только добрых новостей. Здравствуйте, хочу передать привет всему семейству Строганят, особенно любимому Сашеньке. Люблю тебя, любименький, от Тани Строгановой. Очень теплый семейный привет, пусть в доме Строгановых, возможно, я могу ошибаться, заранее извиняюсь. Всегда царят любовь, уют и хорошее настроение. Ну а Сашенька обязательно услышит самые главные слова. Ну что ж, друзья, пока наши слушатели улыбаются, возможно, услышав знакомые имена в эфире, мы сделаем короткую остановку на хорошую музыку. Ну, лайв-чат не уходит далеко, совсем скоро встретимся вновь, ведь ваше сообщение легко отправить на наш номер WhatsApp, который звучит следующим образом, не пропустите.
1: NS WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: тек бағалаған үй.
1: Лайфчат. Друзья, 15 часов 38 минут, все ближе подбираемся к финалу лайв-чата, но сообщения несколько штук у меня в кармане еще имеется. Погнали их зачитывать. Здравствуйте, Тамерлан, благодарю за ваше чуткое и трепетное отношение к аудитории радио НС и от меня привет для любимого сына Максатика. Мой родной, погода сегодня переменчива, то солнце выглянет, то спрячется за тучи. Так и в жизни, за каждым ненастьем всегда запомни, всегда приходит ясный и теплый день. Ты же знаешь, солнце никуда не исчезает, оно просто ждет за облаками. Так и твоя сила. Она всегда с тобой. Держись, борись до конца. Мы не отступим и будем рядом с тобой на каждом шагу к нашей цели. Мой золотой, обнимаем тебя всей силой обнимаю тебя всей силой материнской любви и целую твою макушку. Мое солнышко. Все это, конечно же, с поцелуйчиками. Ну, очень красивое получилось сравнение с погодой. Действительно, даже самый пасмурный день не отменяет существование солнца. Ну и кажется, это один из тех приветов, который хочется не просто услышать, а запомнить. Пламенный привет еще раз Максату передали. Здравствуйте, НС Радио. Передаем теплый и нежный радиопривет нашему любимому Бекбулату. Любимый, мы сейчас у мамы, все хорошо. Совсем скоро увидим тебя и очень этого ждем. Скучаем и обнимаем крепко. С любовью, твоя Асель и сыночек Эмир. Судя по всему, до долгожданной встречи уже рукой подать. Ну а пока Эмир растет, мама держит семейный фронт, а радио помогает доставлять самые важные новости и объятия по назначению. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, пламенный привет Юрию Юрьевичу, у нас все хорошо. Дед от тебя привет передал, София и Лера подписались. Настоящая семейная сводка дня, дед передал привет, дома все в порядке, а значит можно спокойно заниматься делами и улыбнуться, услышав знакомый голос в эфире. Здравствуйте, радио НС, хочу передать привет своей любимой мамочке Елене, пускай у нее все будет хорошо, я ее люблю, ее доченька Софья уже, говорят, сколько бы нам не было лет, для мамы мы всегда остаемся детьми. И такие приветы — прекрасное напоминание о том, что самые важные слова лучше говорить не только по праздникам. Елене большой привет и повод сегодня обязательно улыбнуться. Здравствуйте, радио НС, передайте, пожалуйста, Володя, салам алейкум от Аяна. У нас все хорошо, брат. Надеюсь, что скоро вернешься уже с командировки. Соскучился, брат. Обнял, поднял, поставил. Вот это уже настоящий братский привет, без лишних слов, зато с душой. Особенно, где обнял, поднял и поставил. Ну, прям будто встреча уже наполовину состоялась. Володя, салам и легкого возвращения из командировки. От всей души пожелали. Ну, а я, друзья, хочу напомнить, что окно возможностей в лайв-чате еще будет некоторое время открытое. Сообщение принимаю буквально еще каких-то 2-3 минутки, поэтому не откладывайте на завтра то, что можно озвучить на всю страну уже сегодня. Напомню, номер WhatsApp прозвучит буквально сейчас.
0: NS WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: И, друзья, можно сказать, финальный раз в этом часе я возвращаюсь в студию Радио НС, чтобы зачитать ваши финальные, должен отметить, пламенные сообщения. Их довольно много успело собраться за каких-то пару минут, но давайте попробуем все это дело успеть зачитать. Здравствуйте, Радио НС. Сегодня 24 июня. От всей души поздравляем с днем рождения почетного гражданина города Читусай, ветерана полиции Кинжеева Асулхана Тулинулы. Вы уважаемый человек, который своим честным трудом заслужил почет и уважение, посвятивший себя служению народа. Сегодня вы счастливый отец, воспитавший сыновей и дочерей, а также любящий дедушка, радующийся внукам. Благополучие вашей семьи и счастье ваших потомков – это главный результат вашего жизненного пути. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия вашему дому. Пусть вы еще долго будете опорой своей семьи, радуясь успехам своих внуков и уважению своих детей. А с днем рождения, уважаемый брат, пусть вы всегда остаетесь гордостью нашего окружения, как счастливый дедушка и любимый отец. С глубоким уважением поздравляют все братья из города Читусай, Шымкент, Алматы и Астана. Надо же, сегодня в эфире по-настоящему солидное поздравление. Когда человека поздравляют сразу из нескольких городов страны, это говорит о многом. Пусть именинник еще долгие годы собирает родных за одним дастарханом и остается главным хранителем семейных традиций. Добрый день, Радио НС. Хочу поздравить свою любимую с днем рождения старшего сыночка. Пусть растет на радость нам здоровья, здоровым, послушным, а также сынулю поздравляю с его днем рождения. Сынуля, расти здоровым, умным, счастливым, и пусть в будущем у тебя все будет получаться с первого раза. С любовью, ваш муж и папа Лев. Двойной повод для радости, а в одной семье это всегда особенная атмосфера. Похоже, сегодня дома у Льва будет много улыбок, объятий и, конечно, праздничного торта со свечами. Здравствуйте, Тамерлан. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет своей супруге Мак и сказать спасибо, что ты у меня есть. Спасибо за наших деток. Как подумаю о вас, сразу хочу домой к вам. Твой любящий муж Алмаз подписался. Ну, есть люди, при мысли о которых сразу хочется бросить все дела и ехать домой. И кажется, Макпал как раз из таких. Очень искренний, по-мужски теплый привет передает с большой радостью от вашего имени, Алмаз. Здравствуйте. Передайте привет всему Марко Колю. Отдельный привет Тимуру Саматовичу уже. Пошло по наклонной у меня. Отдельный привет Тимуру Саматовичу из Чимкуры. Бесконечно люблю. Ну, всегда приятно, когда привет прилетает сразу целому краю. Хочется пожелать хорошего вечера Тимуру Саматовичу. Отдельная порция отличного настроения и внимания из радиоэфира. И, друзья, на этом все. Попались, можно сказать, полноценно финальные сообщения, которые красиво завершили сегодняшнюю программу Лайф-чат. Больше 40 минут мы этим делом прекрасно занимались. Сейчас плавно подходит к своему логическому завершению, а там далее уже вас ждет много чего интересного, ну и много хорошей музыки. Не переключайтесь, а вместе с нами проходите в следующий музыкальный. Всех буду ждать.

0: Друзья, вместе с Крэшем Адамсом и его треком New Heart открываем новый музыкальный час на волне радио NS. Вообще, название песни звучит довольно символично. Новое сердце — это ведь не обязательно что-то буквально. А иногда достаточно хорошей новости, приятной встречи, долгожданного сообщения или просто любимой песни, чтобы почувствовать себя чуточку легче. Ну и будто бы перезагрузиться посреди насыщенного дня. Тем более, среда уже перевалила за свой экватор, а значит, до выходных остается все меньше времени. Поэтому предлагаю провести этот час без лишней спешки, под хорошую музыку и в приятной компании. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Продолжаем наслаждаться этим днем вместе с вами на волне радио NS.
1: Ничего лучшего в пробке еще.

0: Друзья, ну что ж, настал момент, чтобы поговорить об актуальной дорожной обстановке. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По улице Ауэзова со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Жамбыла до Тимирязева. По проспекту Рускулова в западном направлении ожидается затор от улицы Букейханова до Сакпакбаева, те же 15 минут. Ну и по проспекту Абая на запад более получаса, друзья, вам понадобится от улицы Манаса до проспекта Алтынсарина. В Астане 4 балла и местами затруднения. Больше всего времени в столице потратите по проспекту Абылайхана от улицы Болгамбаева до Жабаева. Также ожидается затор по проспекту Туран от автосалона до Кургайджинского шоссе. Ну и по проспекту Сыраарка с Тураном простоять придется от улицы Кенесары до того же Кургайджинского шоссе. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: The Million прямо сейчас создает настроение на отметку 16 часов и 32 минут. И ведь действительно, каждый летний день по-своему уникален. Один из миллиона, особенно июньский, когда солнце то радует теплом, то неожиданно прячется за облаками, заставляя задуматься, а чего же ждать завтра? Погода за окном сегодня получилась довольно неоднозначная, поэтому предлагаю не строить догадки и не надеяться на удачу. Самое время заглянуть в прогноз и узнать, каким окажется завтрашний день, стоит ли рассчитывать на солнце или все же захватить с собой зонтик. О погоде в мегаполисах расскажу прямо сейчас.
1: Погода на радио NSN.
0: Согласно сервису Яндекс.Погода, завтра, то бишь 25 июня, в Астане ожидается малооблачный день с дождем и с температурой плюс 26. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и также с небольшим дождем, уже с температурой плюс 25.
1: Погода.

Том Джонс прямо сейчас задает жаркое настроение на волне радио НС. Все-таки, друзья, есть исполнители, которым достаточно буквально нескольких секунд, чтобы напомнить, хорошая музыка не стареет, а со временем становится только более узнаваемой и любимой. Ну а наш музыкальный час тем временем постепенно приближается к своему логическому финалу. Ну а далеко не уходите, ведь по доброй традиции в самом конце часа вас будет ждать специальный выпуск новостей от Лизат Абдреевой. Узнаем о главных событиях дня, а затем вновь продолжим этот вечер в компании отличной музыки и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. МС Радио.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Ну и как не согласиться с исполнителем Вован, что любовь рождает чудеса? Ведь именно благодаря ей люди готовы преодолевать расстояние, прощать мелкие обиды, заботиться друг о друге и даже мириться с тем, что любимый питомец в доме внезапно решил, что именно он здесь главный. Мне это очень кстати, ведь сегодня весьма символичный отмечается день под названием «Всемирный день господства кошек». Владельцы Мурлык наверняка сейчас улыбнутся, потому что это прекрасно знают. Кошки давно не считают себя домашними животными. Скорее, это мы живем на их территории, вовремя подаем еду, уступаем лучшие места на диване и терпеливо ждем разрешения погладить их величество. Ну а пока четвероногие хозяева квартир наслаждаются своим праздником, мы открываем новый музыкальный час. И далее создавать настроение будет неподражаемый Эд Ширан. Оставайтесь на волне радио НС, продолжаем этот вечер красиво и с улыбкой.
1: Любой цвет настроения.

0: 17 часов и практически 19 минут. Яндекс.Карты и друзья, все по классике жанра. А в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По проспекту Назарбаева со стороны севера вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Бугимбай-Батыра до проспекта Рейнбека. По Раскулова в западном направлении ожидается затор от Букейханова до Букеева 20 минут. Ну и по улице Тулюби на запад аж более получаса, друзья, вам понадобится от проспекта Гагарина до Утиген-Батыра. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Абылайхана от улицы Арманда Стар до Жабаева. Также ожидается затор по улице Сарайшик от Акмишита до проспекта Кабанбай-Батыра. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД до переезда, от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НЭ желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок. Сіз білдіңіз бе?
2: Сәнгер Ральф Лоренның бастапқы аты жана Ральф Лившиц болатын.
1: Жарнама.
3: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
1: МС радиосында жарнама. 356 60

0: 17 часов и практически 30 минут. Валерий Меладзе уже не в первый раз сопровождает нас именно в этот приятный отрезок дня. Когда, знаете, рабочие задачи постепенно заканчиваются, а до долгожданного вечера остаются считанные часы. Ну а пока мы считаем минуты до конца рабочего дня, футбольный мир продолжает считать голы Криштиану Роналду. Да, и кажется, легендарный португалец вновь решил напомнить, что ставить точку в его истории еще очень рано. В матче против сборной Узбекистана Роналду оформил дубль, доведя количество своих голов на чемпионатах мира до 10, и тем самым превзойдя достижение великого Эйси Био, который забил 9 мячей. Более того, в свои 41 год Криштиану стал самым возрастным футболистом в истории мировых первенств, сумевший оформить дубль в одном матче, оставив позади даже недавнее достижение Лионеля Месси. Но, пожалуй, самая впечатляющая цифра звучит так. Теперь на счету Роналду уже 975 голов за клубы и сборную. До невероятной отметки в 1000 мячей осталось всего каких-то 25 точных ударов. И зная характер Криштиана, многие уже всерьез начинают верить, что и этот рубеж ему вполне по силам. В общем, чемпионат мира продолжается, а вместе с ним продолжается и история одного из величайших футболистов нашего времени. Ну а мы, друзья, будем продолжать этот вечер вместе на волне радио НС под прекрасную музыку.
1: Айтарың жоқ болса, үндеме, бізді тыңда. НС радиосы.

0: Ну что ж, друзья, вместе с Анной, Асти и ее треком «Преданы бывшие» мы постепенно подходим к завершению нашей сегодняшней встречи. И знаете, психологи говорят одну довольно полезную вещь. Зрелость человека определяется не количеством прожитых лет, а умением отпускать то, что уже осталось в прошлом, будь то старые обиды, неудачные отношения или просто не самый удачный день. Ведь, освобождая место от лишних переживаний, мы неизбежно впускаем в жизнь что-то новое и хорошее. Поэтому предлагаю оставить все тревоги, дедлайны и мелкие неприятности в сегодняшнем дне, а вечер посвятить себе, близким и заслуженному отдыху. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, спасибо, что были рядом, в автомобилях, на работе, в общем, везде-везде, где слушали наше радио. Уже совсем скоро мы вновь встретимся с вами в эфире. Ну а пока желаю вам спокойного вечера, легких мыслей и как можно больше поводов для улыбок. Пока-пока!
1: НС Радиоса, Казахстан, Дежа Салган.

0: Погода на радио НС.
1: О погоде на 25 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день с дождем, с температурой плюс 26. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и также с небольшим дождем, с температурой плюс 25.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды, фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар», рекомендует первое послабляющее средство на основе фруктов — жевательные таблетки «Фитолакс». Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе фитолакса оказывают естественную помощь кишечнику, способствуют его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки фитолакс не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации.
3: БАД не является лекарством.
4: Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: СОГР номер КЗ-160-17800-3Е00-2841. 1.1.2.1.4 от 5 декабря 2014 года.
0: МС Радиоса.

0: Я скучаю,
1: я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: Разные мысли. Поздно бить в барабаны, когда получил в бубен. Реклама.
1: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. В предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер Щетысусского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурызбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10:00. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы, нижний прочерк МУФ и Управление спорта города Алматы.
0: Реклама на радио МС 356 6000.

0: Разные мысли. Главная проблема умных людей – они думают, что другие тоже думают.
1: Жернова. Запоры – это проблема, с которой сталкиваются многие. Средств для ее предотвращения предлагается много. Но как сделать правильный выбор? Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки «Фитолакс» от фармацевтической компании «Эвалар». Первое послабляющее средство на основе фруктов. Фруктовые жевательные таблетки «Фитолакс» помогают справиться с запорами. Абрикосовый мусс и растительные компоненты в составе «Фитолакса» оказывают естественную помощь кишечнику, способствует его очищению, уменьшению спазмов и газообразования. Жевательные таблетки «Фитолакс» не требуют запивания и удобны для применения в любой ситуации. «Фитолакс». Качество гарантировано международным стандартом GMP.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Согр КЗ 16019820030E300253-0417 от 7 апреля 2017 года.
3: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: НС Радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Чаша. Музыка по налогам и...

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

Адам емес тілі бар, әрбір жерден табылар. NS

бағалаған үй.